0: так.
1: Ваше разрешение?
0: Да.
1: Back to the Tremont Hill search.
0: September.